0: и Анюта, ты военна, и Ирина, они другие, как и меч, не вендаешь.
1: Подепшать воле рынками окема, на себе патшить, или так, як хлопцы мить. О, что хочешь?